чай архи, а сын монаху нанесу. И нусья меса села пухи спи, а на дырисы му перис, а ты мусо кето ксерис, а не хасися ты, я